0: Слушай, я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали, там мы кроссапцали. Ну я так его иду на камень. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь, блядь, что ты не у Брумских дверей? Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. Ну Бруя не было. И мы отошли с одним, ну, там, знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Продрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Что-то стал его там хуя мою отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я даже не ожидал, знаешь, так схватил. Блять, он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, женщина кричит, он его сейчас убьет, убивают, блять, вокруг, все нахуй, блять. Ну ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своего, своей вины, ты знаешь,
1: да, ну да, ты знаешь.